0: идешь, куда грешная придешь, ай, аллилуй, куда грешная придешь, а я иду и набреду к самому Иисусу Христу, ай, аллилуй, к самому Иисусу Христу, не видать тебе душа самого Иисуса Христа. Христа.
1: А ты ж в Божию церкву,
0: ты ж не хаживала, а ты ж истинным Христом, ты ж не молилася, а ты ж низкие поклоны, ты ж не кланялася, ай, аллилуй, ты ж не кланялася, хотя кланялась, не докланялася, ай, аллилуй, не докланялася. Вы ангели, вы архангели, ай, вы архангели, вы же возьмите эту душу, душу грешную, поведите, покажите муку вечную, муку вечную, тьму кромечную. А там смолы кипять, все кипучее, а там черви кишать, все кишучее, а там демоны стоять, да все с крючьями, ай, аллилуйя, да все с крючьями, а душой-то не идет, вопинается со Господними ангелами, вогрызается. А идите-ка вы сами, каковой-то вам будет, ай, аллилуй, каковой-то вам будет, как заробила душа, так и будешь отвечать, ай, аллилуй, так и